diligenter

0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 21 мая католическая церковь чтит память мучеников мексиканских, претерпевших смерть за исповедание веры в Иисуса Христа в различных регионах Мексики. Среди 25 мучеников – Христофор Магелланес. В 1917 году в Мексике была принята новая конституция, пропитанная антиклерикальными принципами. Мексиканский епископат высказался против нового основного закона страны, что привело к резкой реакции со стороны правительства. Миряне создали организацию в защиту религиозной свободы, решив защищать свои права без прямого вмешательства духовенства. В 1924 году началась гражданская война, более известная в Мексике как «Движение Кристейро». 25 мучеников мексиканских канонизированы в юбилейном 2000 году Папой Римским Иоанном Павлом II. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Рафаэля Лорана. Он служил в Саратове и в Херсонской губернии. Арестован в 1935 году, приговорен к 10 годам лагерей. Умер в ссылке в Казахстане в 1948 году. «Дух Божий, дай мне знать, что я должен делать?»
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Двадцатого мая в начале общей аудиенции на площади Святого Петра Папа Лев XIV приветствовал главу Армянской апостольской церкви католикоса Арама I, вновь призвав верующих молиться о мире в Ливане и на всем Ближнем Востоке. Святейший Отец назвал братский визит Арама I важным поводом для укрепления уже существующих уз единства между католической церковью и восточным православием в перспективе полного общения между нашими церквами. По словам Папы, встреча в Риме должна стать еще одним шагом на пути к полному единству. Епископ Рима с горечью отметил, что Ливан и Ближний Восток – вновь раздираемы насилием и войной, и попросил собравшихся возносить молитвы о мире. Святейший Отец поблагодарил католикоса за многолетнее личное служение делу экуменизма, в особенности за богословский диалог между католической церковью и древневосточными православными церквами, а также за его близость к Римской церкви. Лев XIV призвал верующих просить заступничество святого Григория Просветителя, святого Григория Нарекского, святого Нерсеса Благодатного и, прежде всего, Пресвятой Богородицы, дабы они осветили наш путь к полноте единства, к которому мы все стремимся. В конце общей аудиенции епископы Армянской апостольской церкви, собравшиеся вокруг Папы Римского, исполнили два гимна. Первый – «Киликия», второй – «Со святых и возвышенных высот», который обычно посвящается правящему католикосу. Его заключительные строфы гласят: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Киликии, многое благое лето владыке патриарху Араму». Армянские епископы добавили еще одну строфу, посвященную папе: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Рима, многое и благое лето владыке папе Льву».

Арам I прибыл на аудиенцию спустя 2 дня после личной встречи с папой в апостольском дворце, где они вместе вознесли молитву в часовне Урбана VIII. Во время встречи 18 мая состоялась частная беседа, презентация делегации, обмен дарами и речами. Святейший Отец начал свое обращение с примера экуменизма святых. Свидетельство апостола Павла, родившегося в Киликии и претерпевшего мученическую смерть в Риме, подчеркивает духовную связь между церквами. Включение в римский мартиролог одного из самых почитаемых святых армянской апостольской церкви, святого Нерсеса Благодатного, выдающегося богослова и первопроходца экуменизма, уже объединяет церкви. Плодом неустанного диалога между католической церковью и древневосточными православными церквами стала публикация 3 важных документов о природе и миссии церкви, о причащении в ранней церкви и о таинствах. «Я искренне надеюсь, — сказал папа, — что, несмотря на недавние трудности, этот диалог продолжится с новыми силами, поскольку восстановление общения между нашими церквами невозможно без единства в вере». Папа отметил уникальность опыта Ливана, который долгое время показывал всему миру, что люди разных культур и религий могут жить вместе, как единая нация. «В то время как единство и целостность вашей страны снова находятся под угрозой, наши церкви призваны укреплять братские узы, которые объединяют между собой не только христиан, но и братьев и сестер из других общин на их общей родине». Встреча завершилась совместной молитвой в часовне Урбана VIII о даре единства и мира.

На общей аудиенции в среду на площади Святого Петра папа открыл цикл катехизических наставлений, посвященных Конституции Второго Ватиканского собора «Sacrosanctum Concilium» о священной литургии, первому документу, принятому собором. Епископ Рима подчеркнул, что соборные отцы стремились не просто провести реформу обрядов, но привести церковь к углубленному пониманию тайны Христа. Литургия касается самого сердца этой тайны. Через нее совершается дело нашего искупления, и мы становимся родом избранным, царственным священством, народом святым. Центром этой тайны папа назвал пасхальное событие, страдание, смерть, воскресение и прославление Спасителя, которые сакраментально совершаются в литургии. Именно в ней Господь продолжает действовать силой своего Духа, в возвещенном слове, в таинствах, в служителях и общине верующих, и в высшей степени в Евхаристии. Ссылаясь на святого Августина, Лев XIV подчеркнул: «Совершая Евхаристию, Церковь принимает тело Господне и становится тем, что принимает, то есть телом Христовым». Святейший Отец привел древний принцип «lex orandi, lex credendi» – «закон молитвы есть закон веры». Литургия не только выражает веру Церкви, но и формирует ее облик. Жесты, молчание, молитвы, пространство, богослужение – все это являет и созидает народ, собранный Небесным Отцом. Каждое богослужение есть подлинное откровение молящейся Церкви. Литургия – это вершина, к которой стремится деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся ее сила. Проповедь, служение бедным, душепопечение находят свое завершение именно в литургии, тогда как сама литургия укрепляет верующих, вновь и вновь погружая их в Пасху Господню. Возвещение Слова Божьего, совершение таинств и совместная молитва обновляют, ободряют и укрепляют веру и миссию христиан, ибо участие в богослужении не может ограничиваться только внешними обрядами. Литургия должна преображать всю жизнь человека, делая ее живой жертвой, святой и благоугодной Богу для разумного служения. В конце наставления Лев XIV привел слова своего предшественника Франциска о том, что все человечество приглашено на брачный пир Агнца, и призвал верующих довериться Христу, который через обряды, символы, жесты и свое живое присутствие в литургии преображает нас изнутри. Minute.

0: Из архивов Радио Ватикана. По ту сторону от железного занавеса. Сегодня мы вновь перенесемся в 60-е годы, когда на волнах Радио Ватикана выходила рубрика информации о странах за железным занавесом. Мы восстановили для вас из архива хронику 7-го выпуска от 1 апреля 1964 года. 5 апреля по всей Испании отмечается День гонимой церкви, провозглашенный испанской иерархией для повышения осведомленности верующих о том, что во многих странах католиков преследуют за их веру. Это начинание проходит также с тем, чтобы собрать пожертвования для поддержки различных институтов помощи духовенству и верным в тех странах, где деятельность церкви практически невозможна. Среди многочисленных движений, зародившихся в Испании, особую важность приобретает католическое дело вселенской помощи, которое принимает и сопровождает студентов, бежавших от преследований из своих стран. Группа католиков, православных и протестантов, основанная в Париже под руководством Франсуа Мариака для изучения религиозной ситуации в Советском Союзе и просвещения по поводу нынешних гонений, имела большой успех, если судить по реакции коммунистов. Жан Канапа, московский корреспондент органа французских коммунистов «Юманите», желая опровергнуть утверждение Мариака о том, что Христос распят в Москве и умирает в России, отправился к митрополиту Никодиму в Ленинград и задал ему несколько вопросов о религиозной обстановке в СССР. На самом ли деле Христос умирает в Советском Союзе? Ответ митрополита Никодима: «Нет. Число верующих в СССР по-прежнему высоко, и они убеждены в истинности религии, показывая свою верность и свою веру в повседневной жизни. Поэтому нельзя утверждать, будто Христос в нашей стране умирает». Можно ли утверждать, что советская политика мирного сосуществования находится в противоречии с антирелигиозной политикой? Нет, не существует никакого мирного сосуществования между двумя идеологиями, между безбожием и религией. Мирное сосуществование практикуется только во внешней политике, в поиске тесного сотрудничества между нациями, чтобы обеспечить себе высокий уровень жизни. Можно ли говорить о религиозных преследованиях в Советском Союзе? Нет, есть идейная борьба, но нельзя говорить о преследованиях. Под преследованиями подразумеваются административные меры против верующих, а они больше не принимаются. Как граждане все мы равны, и это равенство гарантирует наша Конституция, реализуя его в повседневной жизни. Православный митрополит Крутицкий, пишет московский представитель Ройтера, заявил, что нет никакой причины беспокоиться о положении церкви в Советском Союзе. В СССР есть истинная свобода исповедания той или иной веры, включая православную. Эта свобода существует в условиях отделения церкви от государства. Наряду с верующими есть много атеистов, которые со своей стороны имеют право противостоять нашей вере. Затем митрополит заявил, что православная церковь располагает семинариями, отделом печати священных книг, периодической печатью, а также достаточными ресурсами благодаря добровольной помощи для содержания храмов и реставрации шедевров искусства. Следуя хитрому тактическому ходу в своей атеистической пропаганде, «Известия» распространили некоторые аргументы в пользу религии. Эти аргументы были представлены миллионам читателей правительственного органа СССР в виде дискуссии на тему атеизма и религии. 64-летняя госпожа Смирнова, биолог, убежденная атеистка, заявила читателям коммунистического издания, что для нее религия все еще представляет в некотором смысле интерес. Она отметила, что классическое научное определение жизни, движущейся материи, не дает народу ни утешения, ни радости. «Религия же помогает народам преодолеть страх смерти», продолжает госпожа Смирнова, «и взращивает в них тенденцию к благолепию, помогая в поиске этических идеалов». Ссылаясь на марксистское определение, согласно которому религия – это опиум для народа, она уточняет, раз религия – опиум, значит, наркотики в малых количествах могут быть полезны. Кроме того, госпожа Смирнова замечает, что религия может содействовать общественной морали и поддерживать государственные начинания. Отвечая товарищу Смирновой, некий Осипов заявляет, что коммунизм борется за освобождение от страданий и поэтому не нуждается в наркотиках. Что касается утверждения, будто религия приносит утешение тем, кто боится смерти, Осипов говорит, «Бессмертие заключается лишь в том, что, созидая человеческое общество, народ оставляет потомкам наследие творчества, мысли и надежды». Архиепископ Православной Церкви Блум, шотландского происхождения по отцу, совершил визит в Шотландию, сообщает еженедельное издание «Юниверс». Он описал многочисленные формы обструкционизма и контрастов, которые угнетают православную церковь в Советском Союзе. Официально за ней признано право на свободу вероисповедания, но запрещена любая форма религиозной пропаганды и даже отказана в праве отвечать на безбожную пропаганду. «Несмотря на все это, — сказал в заключение иерарх, — можно насчитать более 40 миллионов верующих, которые систематически исполняют свои религиозные обязанности». Это была восстановлена из архивов передача «Радио Ватикана» от 1 апреля 1964 года из рубрики «Хроника из-за железного занавеса».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.
2: Лаудетур Иисус Христос. Стацио радиофонica Ватикана. Трансмиттимус миссе celebrationem. Dalla chiesa abbaziale della Visitazione del Pontificio Istituto di Musica Sacra trasmettiamo la Santa Messa in latino. Con le letture nelle diverse lingue europee.
3: From the Church of the Visitation at the Pontifical Institute of Sacred Music, we now broadcast Mass in Latin with readings in various European languages.
4: Depuis l'abbatiale de la Visitation de l'Institut Pontifical de Musique Sacrée, nous retransmettons la Sainte Messe en latin avec les lectures dans les différentes langues européennes.
5: Desde la Iglesia de la Abadía de la Visitación del Pontificio Instituto de Música Sacra, transmitimos la Santa Misa en latín, con lecturas en las diferentes lenguas europeas.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 21 мая католическая церковь чтит память мучеников мексиканских, претерпевших смерть за исповедание веры в Иисуса Христа в различных регионах Мексики. Среди 25 мучеников Христофор Магелланес. В 1917 году в Мексике была принята новая конституция, пропитанная антиклерикальными принципами. Мексиканский епископат высказался против нового основного закона страны, что привело к резкой реакции со стороны правительства. Миряне создали организацию в защиту религиозной свободы, решив защищать свои права без прямого вмешательства духовенства. В 1924 году началась гражданская война, более известная в Мексике как «Движение Кристейро». 25 мучеников мексиканских канонизированы в юбилейном 2000 году Папой Римским Иоанном Павлом II. Сегодня также вспоминаем подвергшегося гонениям священника Рафаэля Лорана. Он служил в Саратове и в Херсонской губернии. Арестован в 1935 году, приговорен к 10 годам лагерей. Умер в ссылке в Казахстане в 1948 году. «Дух Божий, дай мне знать, что я должен делать?»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Двадцатого мая в начале общей аудиенции на площади Святого Петра Папа Лев XIV приветствовал главу Армянской апостольской церкви католикоса Арама I, вновь призвав верующих молиться о мире в Ливане и на всем Ближнем Востоке. Святейший Отец назвал братский визит Арама I важным поводом для укрепления уже существующих уз единства между католической церковью и восточным православием в перспективе полного общения между нашими церквами. По словам Папы, встреча в Риме должна стать еще одним шагом на пути к полному единству. Епископ Рима с горечью отметил, что Ливан и Ближний Восток – вновь раздираемы насилием и войной, и попросил собравшихся возносить молитвы о мире. Святейший Отец поблагодарил католикоса за многолетнее личное служение делу экуменизма, в особенности за богословский диалог между католической церковью и древневосточными православными церквами, а также за его близость к Римской церкви. Лев XIV призвал верующих просить заступничество святого Григория Просветителя, святого Григория Нарекского, святого Нерсеса Благодатного и, прежде всего, Пресвятой Богородицы, дабы они осветили наш путь к полноте единства, к которому мы все стремимся. В конце общей аудиенции епископы Армянской апостольской церкви, собравшиеся вокруг Папы Римского, исполнили два гимна. Первый – «Киликия», второй – «Со святых и возвышенных высот», который обычно посвящается правящему католикосу. Его заключительные строфы гласят: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Киликии, многое благое лето владыке патриарху Араму». Армянские епископы добавили еще одну строфу, посвященную папе: «Храни, Господи, незыблемый святейший престол Рима, многое и благое лето владыке папе Льву».

Арам I прибыл на аудиенцию спустя 2 дня после личной встречи с папой в апостольском дворце, где они вместе вознесли молитву в часовне Урбана VIII. Во время встречи 18 мая состоялась частная беседа, презентация делегации, обмен дарами и речами. Святейший Отец начал свое обращение с примера экуменизма святых. Свидетельство апостола Павла, родившегося в Киликии и претерпевшего мученическую смерть в Риме, подчеркивает духовную связь между церквами. Включение в римский мартиролог одного из самых почитаемых святых армянской апостольской церкви, святого Нерсеса Благодатного, выдающегося богослова и первопроходца экуменизма, уже объединяет церкви. Плодом неустанного диалога между католической церковью и древневосточными православными церквами стала публикация 3 важных документов о природе и миссии церкви, о причащении в ранней церкви и о таинствах. «Я искренне надеюсь, — сказал папа, — что, несмотря на недавние трудности, этот диалог продолжится с новыми силами, поскольку восстановление общения между нашими церквами невозможно без единства в вере». Папа отметил уникальность опыта Ливана, который долгое время показывал всему миру, что люди разных культур и религий могут жить вместе, как единая нация. «В то время как единство и целостность вашей страны снова находятся под угрозой, наши церкви призваны укреплять братские узы, которые объединяют между собой не только христиан, но и братьев и сестер из других общин на их общей родине». Встреча завершилась совместной молитвой в часовне Урбана VIII о даре единства и мира.

На общей аудиенции в среду на площади Святого Петра папа открыл цикл катехизических наставлений, посвященных Конституции Второго Ватиканского собора «Sacrosanctum Concilium» о священной литургии, первому документу, принятому собором. Епископ Рима подчеркнул, что соборные отцы стремились не просто провести реформу обрядов, но привести церковь к углубленному пониманию тайны Христа. Литургия касается самого сердца этой тайны. Через нее совершается дело нашего искупления, и мы становимся родом избранным, царственным священством, народом святым. Центром этой тайны папа назвал пасхальное событие, страдание, смерть, воскресение и прославление Спасителя, которые сакраментально совершаются в литургии. Именно в ней Господь продолжает действовать силой своего Духа, в возвещенном слове, в таинствах, в служителях и общине верующих, и в высшей степени в Евхаристии. Ссылаясь на святого Августина, Лев XIV подчеркнул: «Совершая Евхаристию, Церковь принимает тело Господне и становится тем, что принимает, то есть телом Христовым». Святейший Отец привел древний принцип «Lex orandi, lex credendi» – «Закон молитвы есть закон веры». Литургия не только выражает веру Церкви, но и формирует ее облик. Жесты, молчание, молитвы, пространство, богослужение – все это являет и созидает народ, собранный Небесным Отцом. Каждое богослужение есть подлинное откровение молящейся Церкви. Литургия – это вершина, к которой стремится деятельность Церкви, а вместе с тем и источник, из которого исходит вся ее сила. Проповедь, служение бедным, душепопечение находят свое завершение именно в литургии, тогда как сама литургия укрепляет верующих, вновь и вновь погружая их в Пасху Господню. Возвещение Слова Божьего, совершение таинств и совместная молитва обновляют, ободряют и укрепляют веру и миссию христиан, ибо участие в богослужении не может ограничиваться только внешними обрядами. Литургия должна преображать всю жизнь человека, делая ее живой жертвой, святой и благоугодной Богу для разумного служения. В конце наставления Лев XIV привел слова своего предшественника Франциска о том, что все человечество приглашено на брачный пир Агнца, и призвал верующих довериться Христу, который через обряды, символы, жесты и свое живое присутствие в литургии преображает нас изнутри.

из архивов Радио Ватикана «По ту сторону от железного занавеса». Сегодня мы вновь перенесемся в

католиков преследуют за их веру. Это начинание проходит также с тем, чтобы собрать пожертвования для поддержки различных институтов помощи духовенству и верным в тех странах, где деятельность церкви практически невозможна. Среди многочисленных движений, зародившихся в Испании, особую важность приобретает католическое дело вселенской помощи, которое принимает и сопровождает студентов, бежавших от преследований из своих стран. Группа католиков, православных и протестантов, основанная в Париже под руководством Франсуа Мариака для изучения религиозной ситуации в Советском Союзе и просвещения по поводу нынешних гонений, имела большой успех, если судить по реакции коммунистов. Жан Канапа, московский корреспондент органа французских коммунистов «Юманите», желая опровергнуть утверждение Мариака о том, что Христос распят в Москве и умирает в России, отправился к митрополиту Никодиму в Ленинград и задал ему несколько вопросов о религиозной обстановке в СССР. На самом ли деле Христос умирает в Советском Союзе? Ответ митрополита Никодима. Нет, число верующих в СССР по-прежнему высоко, и они убеждены в истинности религии, показывая свою верность и свою веру в повседневной жизни. Поэтому нельзя утверждать, будто Христос в нашей стране умирает. Можно ли утверждать, что советская политика мирного сосуществования находится в противоречии с антирелигиозной политикой? Нет, не существует никакого мирного сосуществования между двумя идеологиями, между безбожием и религией. Мирное сосуществование практикуется только во внешней политике, в поиске тесного сотрудничества между нациями, чтобы обеспечить себе высокий уровень жизни. Можно ли говорить о религиозных преследованиях в Советском Союзе? Нет, есть идейная борьба, но нельзя говорить о преследованиях. Под преследованиями подразумеваются административные меры против верующих, а они больше не принимаются. Как граждане все мы равны, и это равенство гарантирует наша Конституция, реализуя его в повседневной жизни. Православный митрополит Крутицкий, пишет московский представитель Ройтера, заявил, что нет никакой причины беспокоиться о положении церкви в Советском Союзе. В СССР есть истинная свобода исповедания той или иной веры, включая православную. Эта свобода существует в условиях отделения церкви от государства. Наряду с верующими есть много атеистов, которые со своей стороны имеют право противостоять нашей вере. Затем митрополит заявил, что православная церковь располагает семинариями, отделом печати священных книг, периодической печатью, а также достаточными ресурсами благодаря добровольной помощи для содержания храмов и реставрации шедевров искусства. Следуя хитрому тактическому ходу в своей атеистической пропаганде, «Известия» распространили некоторые аргументы в пользу религии. Эти аргументы были представлены миллионам читателей правительственного органа СССР в виде дискуссии на тему атеизма и религии. 64-летняя госпожа Смирнова, биолог, убежденная атеистка, заявила читателям коммунистического издания, что для нее религия все еще представляет в некотором смысле интерес. Она отметила, что классическое научное определение жизни, движущейся материи, не дает народу ни утешения,

0: ни радости. Религия же помогает народам преодолеть страх смерти, продолжает госпожа Смирнова, и взращивает в них тенденцию к благолепию, помогая в поиске этических идеалов. Ссылаясь на марксистское определение, согласно которому религия – это опиум для народа, она уточняет: раз религия – опиум, значит, наркотики в малых количествах могут быть полезны. Кроме того, госпожа Смирнова замечает, что религия может содействовать общественной морали и поддерживать государственные начинания. Отвечая товарищу Смирновой, некий Осипов заявляет, что коммунизм борется за освобождение от страданий и поэтому не нуждается в наркотиках. Что касается утверждения, будто религия приносит утешение тем, кто боится смерти, Осипов говорит: «Бессмертие заключается лишь в том, что, созидая человеческое общество, народ оставляет потомкам наследие творчества, мысли и надежды». Архиепископ православной церкви Блум, шотландского происхождения по отцу, совершил визит в Шотландию, сообщает еженедельное издание «Юниверс». Он описал многочисленные формы обструкционизма и контрастов, которые угнетают православную церковь в Советском Союзе. Официально за ней признано право на свободу вероисповедания, но запрещена любая форма религиозной пропаганды и даже отказано в праве отвечать на безбожную пропаганду. «Несмотря на все это, — сказал в заключение иерарх, — можно насчитать более 40 миллионов верующих, которые систематически исполняют свои религиозные обязанности». Это была восстановлена из архивов передача «Радио Ватикана» от 1 апреля 1964 года из рубрики «Хроника из-за железного занавеса».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана».Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 22 мая. В этот день католическая церковь чтит память святой Риты из Кашии, монахини. Рита – героическая мать, вдова, сумевшая примирить две семьи, связанные кровной местью. На 15-м году брака муж Риты был убит, но, по обычаям, распространенным в Кашии, все мужчины пострадавшей семьи оказались вовлечены в кровавую вендетту. Рита увидела, что ее сыновья неизбежно будут принесены в жертву диким обычаям. В слезах она просила Бога спасти ее сыновей от язвы мести, которая лишит их надежды на вечное спасение. Господь, вняв молитве матери, призвал ее детей к себе. Оба сына Риты заболели и умерли раньше, чем запятнали себя грехом убийства. После смерти детей Рита вступила в монастырь. Рита из Кашии умерла 22 мая 1447 года, канонизирована в 1900 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Мечислава Левицкого. Он служил в Мозыре, Омске и Красноярске. Арестован в 1920 году, был в заключении в Бутырской тюрьме. В 1926 году служил в Виленской епархии. Дальнейшая судьба неизвестна. «Помоги мне, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV принял в Ватикане верительные грамоты у новых послов-нерезидентов из Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намибии, Маврикия, Чада и Шри-Ланки. Папа отметил, что церковь готовится к празднику Пятидесятницы, вспоминая тот день, когда Святой Дух преобразил страх апостолов в мужество, а разделение – в единство. Этот образ может вдохновить и современную дипломатию, если отношения между народами будут строиться на искренней открытости, взаимном уважении и общей ответственности. Лев XIV уделил особое внимание миротворчеству, повторив недавний призыв отказаться от логики силы и вооружений. Сегодня миру необходима дипломатия, продвигающая диалог и согласие на двустороннем, региональном и международном уровнях. Подлинный диалог требует честного языка, свободного от искажений и враждебности, поскольку только так возможно преодолеть недопонимание и восстановить доверие в международных отношениях. Однако одних дипломатических усилий недостаточно без внутреннего обращения сердца, готовности отложить в сторону частные интересы ради общего блага. Ни один народ, ни одно общество, ни один международный порядок не могут претендовать на справедливость и гуманность, если они измеряют успех исключительно силой и процветанием, пренебрегая теми, кто живет на обочине. Напомнив о любви Христа к малым и забытым, папа призвал отвергнуть эгоизм, делающий незримыми страдания людей. Говоря о международных организациях, Лев XIV подчеркнул их незаменимую роль в посредничестве и разрешении конфликтов. В условиях растущей геополитической напряженности такие структуры должны быть более представительными, действенными и ориентированными на единство человеческой семьи. Папа назвал служение послов драгоценным мостом доверия и сотрудничества между их странами и Святейшим Престолом. «Я молюсь, дабы наши совместные усилия помогли возобновить двустороннее и многостороннее взаимодействие, а также привлечь внимание к тем, кто часто забыт на окраинах наших обществ. Так мы сможем сообща создавать более прочные основы для справедливого, братского и мирного мира. В конце встречи Лев XIV заверил дипломатов в поддержке со стороны госсекретариата и департаментов Римской Курии, выразив надежду, что их служение поможет укрепить диалог и взаимопонимание, внося вклад в дело мира, столь необходимого для всех.

21 мая в новом зале Синода Лев XIV встретился с руководителями Ассоциации верных, церковных движений и новых общин. Все они принимают участие в ежегодной встрече, организованной Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Обращаясь к делегатам, папа напомнил, что в церкви управление не сводится к административной работе. Главная задача – служить духовному благу верующих и укреплению церковного единства. Само понятие управления связано с образом кормчего, ведущего корабль по верному пути, чтобы община становилась местом духовного роста для каждого ее члена. Руководство в церковных движениях и объединениях, чаще всего доверенное мирянам, должно восприниматься как дар Святого Духа и осуществляться ради общего блага, а не ради личного престижа или власти. Это служение не может навязываться сверху, оно рождается в совместном распознавании и принимается самой общиной. С одной стороны, лидеры призваны сохранять и приумножать память о живом наследии. С другой стороны, они играют пророческую роль, прислушиваясь к текущим пастырским потребностям, чтобы понять, как реагировать на новые вызовы и культурные, социальные и духовные особенности нашего времени. Папа отметил, что неотъемлемыми чертами стиля церковного управления должны быть внимательность, разделение ответственности, прозрачность, братская близость и совместное духовное распознавание. Те, кто осуществляет миссию управления в церкви, должны научиться слушать и принимать различные мнения, различные культурные и духовные нюансы, а также разные личные темпераменты, всегда стремясь сохранить высшее благо единства, особенно в необходимых и часто непростых решениях. Лев XIV предостерег движение общины от замыкания в себе и напомнил, что ни одна церковная реалия не может считать себя самодостаточной. Движения должны жить в общении со всей церковью, как на епархиальном, так и на вселенском уровне. Причем каждая подлинная харизма уже включает в себя верность и открытость церкви. Святейший Отец поблагодарил церковные движения и объединения мирян, назвав их драгоценным даром для церкви. Благодаря разнообразию харизм и форм апостольства, они привносят свет Евангелия в культуру, искусство, социальную сферу и мир труда. В итальянском городе Лимана, область Беллуно, состоялась научно-просветительская встреча, посвященная Туринской плащанице, одной из самых почитаемых и одновременно самых загадочных христианских реликвий. В центре внимания участников оказались вопросы, которые на протяжении десятилетий продолжают волновать как ученых, так и верующих. Кем был человек, отпечаток тела которого сохранился на плащанице? И где проходит граница между научным исследованием и тайной веры. Лимана была выбрана местом проведения семинара не случайно. Уже около 20 лет в приходской церкви города хранится полноразмерное изображение плащаницы. Этот дар местной общине преподнес исследователь-энтузиаст Чезаре Мария Глори, многие годы изучавший историю святыни. Особое внимание участников привлекло выступление монсеньора Дарио Эдуардо Вигано, вице-канцлера Папской академии наук, ватиканской структуры, координировавшей в свое время исследование полотна методом радиоуглеродного анализа. Доклад был посвящен не только историческим и научным аспектам изучения плащаницы, но и тому, как эта реликвия представлена в кинематографе и телевизионных проектах. Среди приглашенных докладчиков были инженер, профессор Падуанского университета, специалист в области механических и тепловых измерений Джулио Фанти, который на протяжении многих лет занимается исследованиями плащаницы и предлагает собственную научную гипотезу происхождения образа на полотне. Его идеи легли в основу короткого видеоэссе «Открывая святую плащаницу между наукой и чудом»,
подготовленного студентами Падуанского университета в рамках лаборатории по документальному кино и аудиовизуальным искусствам. Работа над проектом велась под руководством режиссера Антонелло Беллуко, который сейчас завершает монтаж нового фильма о плащанице в сотрудничестве с итальянской государственной кинокомпанией «Рай Чинома». Премьера картины ожидается в конце года. Туринская плащаница и сегодня остается не только объектом научных дискуссий, но и своеобразным зеркалом Евангелия, как называл ее святой Иоанн Павел II. Она отражает тайну страстей Христовых. Интерес к ней сохраняется как со стороны исследователей, так и со стороны верующих. После завершения синода, посвященного соборному пути церкви, поместные общины продолжают обсуждать и воплощать в церковной жизни его итоги. Генеральный секретариат синода разработал основные направления для синодального пути на ближайшие 2 года, предваряющие общецерковную ассамблею, которая пройдет в Ватикане в октябре 2028 года. В документе содержится календарь синодальных собраний на разных уровнях, методология и критерии, которые помогут поместным церквам и церковным группам делиться плодами пройденного пути. Основной вопрос, на который призваны ответить синодальные группы, звучит так. В свете процесса, запущенного после синода и его плодов, которые мы можем преподнести другим церквам и Святейшему Отцу, каким именно должен быть лик синодальной миссионерской церкви и какие новые пути синодальности предпринимаются нашими общинами. Документ уточняет, что речь идет не о консультациях перед синодом, но о новом прочтении того, что уже было прожито. Главным новшеством этого этапа будет особое письмо, которое каждая поместная церковь должна написать всем остальным. Именно так будет происходить обмен духовными дарами. Каждая община предложит другим свой опыт и призвана принять то, что ей могут предложить другие церкви. Как пояснил генеральный секретарь Синода епископов кардинал Марио Грек, в этом процессе смогут принять участие и представители других христианских церквей и общин, равно как и последователи других религий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Управляет ли Бог миром и жизнью человека? Да, но таинственным образом. Путями, известными ему одному, Господь направляет все к достижению своего совершенства. Нет такого момента, когда бы создание выпало из его рук. Бог воздействует как на важные события истории, так и на мелкие события нашей личной жизни, при этом не ущемляя нашу свободу и не делая нас марионетками в своих вечных планах. Богом мы живем и движемся и существуем.

участвовать в завершении творения. Человек может сопротивляться Божьей воле, но правильнее будет, если он станет инструментом Божьей любви. Святая мать Тереза Калькутская старалась всю свою жизнь думать так: «Я лишь маленький карандаш в руке Бога. Господь может этот карандаш сломать или заточить. Он может писать им или рисовать, что и где он пожелает. Если написанное или нарисованное будет хорошо, мы воздадим должное не карандашу или использованному материалу, а тому, кто его использовал. Если Бог действует с нами или через нас, то мы никогда не имеем права путать наши собственные мысли, планы и дела с действиями Бога. Всевышний не нуждается в нашей работе, как если бы без нее ему чего-то недоставало».

0: Святой Фома Аквинский утверждает: «Бог попускает зло, чтобы дать произойти из него чему-то более благому. Зло в мире — это темная и болезненная тайна. Даже распятый спрашивал своего отца: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Многое в этом непостижимо, но одно мы знаем наверняка. Бог на 100% благой. Он никогда не может быть источником чего-то злого. Святой Иоанн Златоуст писал: «Нежно любящие отцы ни в коем случае не дозволят себе дать детям нож или горячие уголья, когда те просят их, потому что хорошо знают, удовлетворение такой просьбы пагубно для детей. Точно так же и Бог не может дать просящим гибельного в качестве полезного, поскольку знает, что это будет им на погибель. Господь сотворил мир благим, но мир еще не совершенен. Переживая резкие отклонения и болезненные процессы, мир стремится к своему окончательному завершению. Это позволяет лучше понять то, что Церковь называет физическим злом, как, например, врожденный дефект или природная катастрофа. Моральное зло, напротив, приходит в мир через злоупотребление человеческой свободой. Ад на земле, дети-солдаты, самоубийства, войны, концентрационные лагеря — создаются людьми. Поэтому главный вопрос звучит не «как можно верить в доброго Бога, когда вокруг так много зла?», но «как мог бы человек, имея сердце и разум, вынести жизнь в этом мире, если бы не было Бога?» Смерть и воскресение Христа показывают нам: злу не принадлежало первое слово, не будет за ним и последнего. Из самого худшего зла Бог дает возможность произрасти абсолютному добру. Мы верим, что на страшном суде Бог положит конец всем несправедливостям. В жизни будущего мира не будет больше места злу, и страданиям придет конец, ибо все найдет свершение в Господе нашем Иисусе Христе.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 22 мая. В этот день католическая церковь чтит память святой Риты из Каши, монахини. Рита – героическая мать, вдова, сумевшая примирить две семьи, связанные кровной местью. На 15-м году брака муж Риты был убит, но, по обычаям, распространенным в Каши, все мужчины пострадавшей семьи оказались вовлечены в кровавую вендетту. Рита увидела, что ее сыновья неизбежно будут принесены в жертву диким обычаям. В слезах она просила Бога спасти ее сыновей от язвы мести, которая лишит их надежды на вечное спасение. Господь, вняв молитве матери, призвал ее детей к себе. Оба сына Риты заболели и умерли раньше, чем запятнали себя грехом убийства. После смерти детей Рита вступила в монастырь. Рита из Каши умерла 22 мая 1447 года, канонизирована в 1900 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Мечислава Левицкого. Он служил в Мозыре, Омске и Красноярске. Арестован в 1920 году, был в заключении в Бутырской тюрьме. В 1926 году служил в Виленской епархии. Дальнейшая судьба неизвестна. «Помоги мне, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV принял в Ватикане верительные грамоты у новых послов-нерезидентов из Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намибии, Маврикия, Чада и Шри-Ланки. Папа отметил, что церковь готовится к празднику Пятидесятницы, вспоминая тот день, когда Святой Дух преобразил страх апостолов в мужество, а разделение – в единство. Этот образ может вдохновить и современную дипломатию, если отношения между народами будут строиться на искренней открытости, взаимном уважении и общей ответственности. Лев XIV уделил особое внимание миротворчеству, повторив недавний призыв отказаться от логики силы и вооружений. Сегодня миру необходима дипломатия, продвигающая диалог и согласие на двустороннем, региональном и международном уровнях. Подлинный диалог требует честного языка, свободного от искажений и враждебности, поскольку только так возможно преодолеть недопонимание и восстановить доверие в международных отношениях. Однако одних дипломатических усилий недостаточно без внутреннего обращения сердца, готовности отложить в сторону частные интересы ради общего блага. Ни один народ, ни одно общество, ни один международный порядок не могут претендовать на справедливость и гуманность, если они измеряют успех исключительно силой и процветанием, пренебрегая теми, кто живет на обочине. Напомнив о любви Христа к малым и забытым, папа призвал отвергнуть эгоизм, делающий незримыми страдания людей. Говоря о международных организациях, Лев XIV подчеркнул их незаменимую роль в посредничестве и разрешении конфликтов. В условиях растущей геополитической напряженности такие структуры должны быть более представительными, действенными и ориентированными на единство человеческой семьи. Папа назвал служение послов драгоценным мостом доверия и сотрудничества между их странами и Святейшим Престолом. «Я молюсь, дабы наши совместные усилия помогли возобновить двустороннее и многостороннее взаимодействие, а также привлечь внимание к тем, кто часто забыт на окраинах наших обществ. Так мы сможем сообща создавать более прочные основы для справедливого, братского и мирного мира. В конце встречи Лев XIV заверил дипломатов в поддержке со стороны госсекретариата и департаментов Римской Курии, выразив надежду, что их служение поможет укрепить диалог и взаимопонимание, внося вклад в дело мира, столь необходимого для всех.

21 мая в новом зале Синода Лев XIV встретился с руководителями Ассоциации верных, церковных движений и новых общин. Все они принимают участие в ежегодной встрече, организованной Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Обращаясь к делегатам, папа напомнил, что в церкви управление не сводится к административной работе. Главная задача – служить духовному благу верующих и укреплению церковного единства. Само понятие управления связано с образом кормчего, ведущего корабль по верному пути, чтобы община становилась местом духовного роста для каждого ее члена. Руководство в церковных движениях и объединениях, чаще всего доверенное мирянам, должно восприниматься как дар Святого Духа и осуществляться ради общего блага, а не ради личного престижа или власти. Это служение не может навязываться сверху, оно рождается в совместном распознавании и принимается самой общиной. С одной стороны, лидеры призваны сохранять и приумножать память о живом наследии. С другой стороны, они играют пророческую роль, прислушиваясь к текущим пастырским потребностям, чтобы понять, как реагировать на новые вызовы и культурные, социальные и духовные особенности нашего времени. Папа отметил, что неотъемлемыми чертами стиля церковного управления должны быть внимательность, разделение ответственности, прозрачность, братская близость и совместное духовное распознавание. Те, кто осуществляет миссию управления в церкви, должны научиться слушать и принимать различные мнения, различные культурные и духовные нюансы, а также разные личные темпераменты, всегда стремясь сохранить высшее благо единства, особенно в необходимых и часто непростых решениях. Лев XIV предостерег движение общины от замыкания в себе и напомнил, что ни одна церковная реалия не может считать себя самодостаточной. Движения должны жить в общении со всей церковью, как на епархиальном, так и на вселенском уровне. Причем каждая подлинная харизма уже включает в себя верность и открытость церкви. Святейший Отец поблагодарил церковные движения и объединения мирян, назвав их драгоценным даром для церкви. Благодаря разнообразию харизм и форм апостольства, они привносят свет Евангелия в культуру, искусство, социальную сферу и мир труда. В итальянском городе Лимана, область Беллуно, состоялась научно-просветительская встреча, посвященная Туринской плащанице, одной из самых почитаемых и одновременно самых загадочных христианских реликвий. В центре внимания участников оказались вопросы, которые на протяжении десятилетий продолжают волновать как ученых, так и верующих. Кем был человек, отпечаток тела которого сохранился на плащанице? И где проходит граница между научным исследованием и тайной веры. Лимана была выбрана местом проведения семинара не случайно. Уже около 20 лет в приходской церкви города хранится полноразмерное изображение плащаницы. Этот дар местной общине преподнес исследователь-энтузиаст Чезаре Мария Глори, многие годы изучавший историю святыни. Особое внимание участников привлекло выступление монсеньора Дарио Эдуардо Вигано, вице-канцлера Папской академии наук, ватиканской структуры, координировавшей в свое время исследование полотна методом радиоуглеродного анализа. Доклад был посвящен не только историческим и научным аспектам изучения плащаницы, но и тому, как эта реликвия представлена в кинематографе и телевизионных проектах. Среди приглашенных докладчиков были инженер, профессор Падуанского университета, специалист в области механических и тепловых измерений Джулио Фанти, который на протяжении многих лет занимается исследованиями плащаницы и предлагает собственную научную гипотезу происхождения образа на полотне. Его идеи легли в основу короткого видеоэссе «Открывая святую плащаницу между наукой и чудом»,
подготовленного студентами Падуанского университета в рамках лаборатории по документальному кино и аудиовизуальным искусствам. Работа над проектом велась под руководством режиссера Антонелло Беллуко, который сейчас завершает монтаж нового фильма о плащанице в сотрудничестве с итальянской государственной кинокомпанией «Рай Чинома». Премьера картины ожидается в конце года. Туринская плащаница и сегодня остается не только объектом научных дискуссий, но и своеобразным зеркалом Евангелия, как называл ее святой Иоанн Павел II. Она отражает тайну страстей Христовых. Интерес к ней сохраняется как со стороны исследователей, так и со стороны верующих. После завершения синода, посвященного соборному пути церкви, поместные общины продолжают обсуждать и воплощать в церковной жизни его итоги. Генеральный секретариат синода разработал основные направления для синодального пути на ближайшие 2 года, предваряющие общую церковную ассамблею, которая пройдет в Ватикане в октябре 2028 года. В документе содержится календарь синодальных собраний на разных уровнях, методология и критерии, которые помогут поместным церквам и церковным группам делиться плодами пройденного пути. Основной вопрос, на который призваны ответить синодальные группы, звучит так. В свете процесса, запущенного после синода и его плодов, которые мы можем преподнести другим церквам и Святейшему Отцу, каким именно должен быть лик синодальной миссионерской церкви и какие новые пути синодальности предпринимаются нашими общинами. Документ уточняет, что речь идет не о консультациях перед синодом, но о новом прочтении того, что уже было прожито. Главным новшеством этого этапа будет особое письмо, которое каждая поместная церковь должна написать всем остальным. Именно так будет происходить обмен духовными дарами. Каждая община предложит другим свой опыт и призвана принять то, что ей могут предложить другие церкви. Как пояснил генеральный секретарь Синода епископов кардинал Марио Грек, в этом процессе смогут принять участие и представители других христианских церквей и общин, равно как и последователи других религий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Управляет ли Бог миром и жизнью человека? Да, но таинственным образом. Путями, известными ему одному, Господь направляет все к достижению своего совершенства. Нет такого момента, когда бы создание выпало из его рук. Бог воздействует как на важные события истории, так и на мелкие события нашей личной жизни, при этом не ущемляя нашу свободу и не делая нас марионетками в своих вечных планах. Богом мы живем и движемся и существуем. Бог во всем, с чем мы сталкиваемся в различных ситуациях нашей жизни, в том числе и в болезненных событиях, и в кажущихся бессмысленными случайностях. Господь хочет, невзирая на кривые извивы нашей жизни, говорить напрямую. То, что Он забирает у нас, и то, что Он нам дарит, чем Он нас укрепляет и чем Он нас испытывает, все это знаки Его воли, которой все подчинено. Завершение творения Божьим провидением происходит не помимо нас, ибо Господь приглашает нас соучаствовать в завершении творения. Человек может сопротивляться Божьей воле, но правильнее будет, если он станет инструментом Божьей любви. Святая Мать Тереза Калькутская старалась всю свою жизнь думать так: «Я лишь маленький карандаш в руке Бога. Господь может этот карандаш сломать или заточить. Он может писать им или рисовать, что и где он пожелает. Если написанное или нарисованное будет хорошо, мы воздадим должное не карандашу или использованному материалу, а тому, кто его использовал. Если Бог действует с нами или через нас, то мы никогда не имеем права путать наши собственные мысли, планы и дела с действиями Бога. Всевышний не нуждается в нашей работе, как если бы без нее ему чего-то не доставало».

0: святой Фома Аквинский утверждает: «Бог попускает зло, чтобы дать произойти из него чему-то более благому». Зло в мире — это темная и болезненная тайна. Даже распятый спрашивал своего отца: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Многое в этом непостижимо, но одно мы знаем наверняка. Бог на 100% благой. Он никогда не может быть источником чего-то злого. Святой Иоанн Златоуст писал: «Нежно любящие отцы ни в коем случае не дозволят себе дать детям нож или горячие уголья, когда те просят их, потому что хорошо знают, удовлетворение такой просьбы пагубно для детей. Точно так же и Бог не может дать просящим гибельного в качестве полезного, поскольку знает, что это будет им на погибель. Господь сотворил мир благим, но мир еще не совершенен. Переживая резкие отклонения и болезненные процессы, мир стремится к своему окончательному завершению. Это позволяет лучше понять то, что Церковь называет физическим злом, как, например, врожденный дефект или природная катастрофа. Моральное зло, напротив, приходит в мир через злоупотребление человеческой свободой. Ад на земле, дети-солдаты, самоубийства, войны, концентрационные лагеря создаются людьми. Поэтому главный вопрос звучит не «как можно верить в доброго Бога, когда вокруг так много зла?», но «как мог бы человек, имея сердце и разум, вынести жизнь в этом мире, если бы не было Бога?» Смерть и воскресение Христа показывают нам: злу не принадлежало первое слово, не будет за ним и последнего. Из самого худшего зла Бог дает возможность произрасти абсолютному добру. Мы верим, что на страшном суде Бог положит конец всем несправедливостям. В жизни будущего мира не будет больше места злу, и страданиям придет конец, ибо все найдет свершение в Господе нашем Иисусе Христе.
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня 22 мая. В этот день католическая церковь чтит память святой Риты из Кашии, монахини. Рита – героическая мать, вдова, сумевшая примирить две семьи, связанные кровной местью. На 15-м году брака муж Риты был убит, но, по обычаям, распространенным в Кашии, все мужчины пострадавшей семьи оказались вовлечены в кровавую вендетту. Рита увидела, что ее сыновья неизбежно будут принесены в жертву диким обычаям. В слезах она просила Бога спасти ее сыновей от язвы мести, которая лишит их надежды на вечное спасение. Господь, вняв молитве матери, призвал ее детей к себе. Оба сына Риты заболели и умерли раньше, чем запятнали себя грехом убийства. После смерти детей Рита вступила в монастырь. Рита из Кашии умерла 22 мая 1447 года, канонизирована в 1900 году. Сегодня католическая церковь также вспоминает подвергшегося гонениям священника Мечислава Левицкого. Он служил в Мозыре, Омске и Красноярске. Арестован в 1920 году, был в заключении в Бутырской тюрьме. В 1926 году служил в Виленской епархии. Дальнейшая судьба неизвестна. «Помоги мне, Господи!»
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV принял в Ватикане верительные грамоты у новых послов-нерезидентов из Сьерра-Леоне, Бангладеш, Йемена, Руанды, Намибии, Маврикия, Чада и Шри-Ланки. Папа отметил, что церковь готовится к празднику Пятидесятницы, вспоминая тот день, когда Святой Дух преобразил страх апостолов в мужество, а разделение – в единство. Этот образ может вдохновить и современную дипломатию, если отношения между народами будут строиться на искренней открытости, взаимном уважении и общей ответственности. Лев XIV уделил особое внимание миротворчеству, повторив недавний призыв отказаться от логики силы и вооружений. Сегодня миру необходима дипломатия, продвигающая диалог и согласие на двустороннем, региональном и международном уровнях. Подлинный диалог требует честного языка, свободного от искажений и враждебности, поскольку только так возможно преодолеть недопонимание и восстановить доверие в международных отношениях. Однако одних дипломатических усилий недостаточно без внутреннего обращения сердца, готовности отложить в сторону частные интересы ради общего блага. Ни один народ, ни одно общество, ни один международный порядок не могут претендовать на справедливость и гуманность, если они измеряют успех исключительно силой и процветанием, пренебрегая теми, кто живет на обочине. Напомнив о любви Христа к малым и забытым, папа призвал отвергнуть эгоизм, делающий незримыми страдания людей. Говоря о международных организациях, Лев XIV подчеркнул их незаменимую роль в посредничестве и разрешении конфликтов. В условиях растущей геополитической напряженности такие структуры должны быть более представительными, действенными и ориентированными на единство человеческой семьи. Папа назвал служение послов драгоценным мостом доверия и сотрудничества между их странами и Святейшим Престолом. «Я молюсь, дабы наши совместные усилия помогли возобновить двустороннее и многостороннее взаимодействие, а также привлечь внимание к тем, кто часто забыт на окраинах наших обществ. Так мы сможем сообща создавать более прочные основы для справедливого, братского и мирного мира. В конце встречи Лев XIV заверил дипломатов в поддержке со стороны госсекретариата и департаментов Римской Курии, выразив надежду, что их служение поможет укрепить диалог и взаимопонимание, внося вклад в дело мира, столь необходимого для всех.

21 мая в новом зале Синода Лев XIV встретился с руководителями Ассоциации верных, церковных движений и новых общин. Все они принимают участие в ежегодной встрече, организованной Департаментом по делам мирян, вопросам семьи и жизни. Обращаясь к делегатам, папа напомнил, что в церкви управление не сводится к административной работе. Главная задача – служить духовному благу верующих и укреплению церковного единства. Само понятие управления связано с образом кормчего, ведущего корабль по верному пути, чтобы община становилась местом духовного роста для каждого ее члена. Руководство в церковных движениях и объединениях, чаще всего доверенное мирянам, должно восприниматься как дар Святого Духа и осуществляться ради общего блага, а не ради личного престижа или власти. Это служение не может навязываться сверху, оно рождается в совместном распознавании и принимается самой общиной. С одной стороны, лидеры призваны сохранять и приумножать память о живом наследии. С другой стороны, они играют пророческую роль, прислушиваясь к текущим пастырским потребностям, чтобы понять, как реагировать на новые вызовы и культурные, социальные и духовные особенности нашего времени. Папа отметил, что неотъемлемыми чертами стиля церковного управления должны быть внимательность, разделение ответственности, прозрачность, братская близость и совместное духовное распознавание. Те, кто осуществляет миссию управления в церкви, должны научиться слушать и принимать различные мнения, различные культурные и духовные нюансы, а также разные личные темпераменты, всегда стремясь сохранить высшее благо единства, особенно в необходимых и часто непростых решениях. Лев XIV предостерег движение общины от замыкания в себе и напомнил, что ни одна церковная реалия не может считать себя самодостаточной. Движения должны жить в общении со всей церковью, как на епархиальном, так и на вселенском уровне. Причем каждая подлинная харизма уже включает в себя верность и открытость церкви. Святейший Отец поблагодарил церковные движения и объединения мирян, назвав их драгоценным даром для церкви. Благодаря разнообразию харизм и форм апостольства они привносят свет Евангелия в культуру, искусство, социальную сферу и мир труда. В итальянском городе Лимана, область Беллуно, состоялась научно-просветительская встреча, посвященная Туринской плащанице, одной из самых почитаемых и одновременно самых загадочных христианских реликвий. В центре внимания участников оказались вопросы, которые на протяжении десятилетий продолжают волновать как ученых, так и верующих. Кем был человек, отпечаток тела которого сохранился на плащанице? И где проходит граница между научным исследованием и тайной веры. Лимана была выбрана местом проведения семинара не случайно. Уже около 20 лет в приходской церкви города хранится полноразмерное изображение плащаницы. Этот дар местной общине преподнес исследователь-энтузиаст Чезаре Мария Глори, многие годы изучавший историю святыни. Особое внимание участников привлекло выступление монсеньора Дарио Эдуардо Вигано, вице-канцлера Папской академии наук, ватиканской структуры, координировавшей в свое время исследование полотна методом радиоуглеродного анализа. Доклад был посвящен не только историческим и научным аспектам изучения плащаницы, но и тому, как эта реликвия представлена в кинематографе и телевизионных проектах. Среди приглашенных докладчиков были инженер, профессор Падуанского университета, специалист в области механических и тепловых измерений Джулио Фанти, который на протяжении многих лет занимается исследованиями плащаницы и предлагает собственную научную гипотезу происхождения образа на полотне. Его идеи легли в основу короткого видеоэссе «Открывая святую плащаницу между наукой и чудом»,
подготовленного студентами Падуанского университета в рамках лаборатории по документальному кино и аудиовизуальным искусствам. Работа над проектом велась под руководством режиссера Антонелло Беллуко, который сейчас завершает монтаж нового фильма о плащанице в сотрудничестве с итальянской государственной кинокомпанией «Рай Чинема». Премьера картины ожидается в конце года. Туринская плащаница и сегодня остается не только объектом научных дискуссий, но и своеобразным зеркалом Евангелия, как называл ее святой Иоанн Павел II. Она отражает тайну страстей Христовых. Интерес к ней сохраняется как со стороны исследователей, так и со стороны верующих. После завершения синода, посвященного соборному пути церкви, поместные общины продолжают обсуждать и воплощать в церковной жизни его итоги. Генеральный секретариат синода разработал основные направления для синодального пути на ближайшие 2 года, предваряющие общецерковную ассамблею, которая пройдет в Ватикане в октябре 2028 года. В документе содержится календарь синодальных собраний на разных уровнях, методология и критерии, которые помогут поместным церквам и церковным группам делиться плодами пройденного пути. Основной вопрос, на который призваны ответить синодальные группы, звучит так. В свете процесса, запущенного после синода и его плодов, которые мы можем преподнести другим церквам и Святейшему Отцу, каким именно должен быть лик синодальной миссионерской церкви и какие новые пути синодальности предпринимаются нашими общинами. Документ уточняет, что речь идет не о консультациях перед синодом, но о новом прочтении того, что уже было прожито. Главным новшеством этого этапа будет особое письмо, которое каждая поместная церковь должна написать всем остальным. Именно так будет происходить обмен духовными дарами. Каждая община предложит другим свой опыт и призвана принять то, что ей могут предложить другие церкви. Как пояснил генеральный секретарь Синода епископов кардинал Марио Грек, в этом процессе смогут принять участие и представители других христианских церквей и общин, равно как и последователи других религий.

0: Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь управляет шествием его.
1: Управляет ли Бог миром и жизнью человека? Да, но таинственным образом. Путями, известными ему одному, Господь направляет все к достижению своего совершенства. Нет такого момента, когда бы создание выпало из его рук. Бог воздействует как на важные события истории, так и на мелкие события нашей личной жизни, при этом не ущемляя нашу свободу и не делая нас марионетками в своих вечных планах. Богом мы живем и движемся и существуем. Бог во всем, с чем мы сталкиваемся в различных ситуациях нашей жизни, в том числе и в болезненных событиях, и в кажущихся бессмысленными случайностях. Господь хочет, невзирая на кривые извивы нашей жизни, говорить напрямую. То, что Он забирает у нас, и то, что Он нам дарит, чем Он нас укрепляет и чем Он нас испытывает, все это знаки Его воли, которой все подчинено. Завершение творения Божьим провидением происходит не помимо нас, ибо Господь приглашает нас соучаствовать в завершении творения. Человек может сопротивляться Божьей воле, но правильнее будет, если он станет инструментом Божьей любви. Святая Мать Тереза Калькутская старалась всю свою жизнь думать так: «Я лишь маленький карандаш в руке Бога. Господь может этот карандаш сломать или заточить. Он может писать им или рисовать, что и где он пожелает. Если написанное или нарисованное будет хорошо, мы воздадим должное не карандашу или использованному материалу, а тому, кто его использовал. Если Бог действует с нами или через нас, то мы никогда не имеем права путать наши собственные мысли, планы и дела с действиями Бога. Всевышний не нуждается в нашей работе, как если бы без нее ему чего-то не доставало.

0: святой Фома Аквинский утверждает: «Бог попускает зло, чтобы дать произойти из него чему-то более благому. Зло в мире — это темная и болезненная тайна. Даже распятый спрашивал своего отца: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Многое в этом непостижимо, но одно мы знаем наверняка. Бог на 100% благой. Он никогда не может быть источником чего-то злого. Святой Иоанн Златоуст писал: «Нежно любящие отцы ни в коем случае не дозволят себе дать детям нож или горячие уголья, когда те просят их, потому что хорошо знают, удовлетворение такой просьбы пагубно для детей». Точно так же и Бог не может дать просящим гибельного в качестве полезного, поскольку знает, что это будет им на погибель. Господь сотворил мир благим, но мир еще не совершенен. Переживая резкие отклонения и болезненные процессы, мир стремится к своему окончательному завершению. Это позволяет лучше понять то, что Церковь называет физическим злом, как, например, врожденный дефект или природная катастрофа. Моральное зло, напротив, приходит в мир через злоупотребление человеческой свободой. Ад на земле, дети-солдаты, самоубийства, войны, концентрационные лагеря создаются людьми. Поэтому главный вопрос звучит не «как можно верить в доброго Бога, когда вокруг так много зла?», но «как мог бы человек, имея сердце и разум, вынести жизнь в этом мире, если бы не было Бога?» Смерть и воскресение Христа показывают нам: злу не принадлежало первое слово, не будет за ним и последнего. Из самого худшего зла Бог дает возможность произрасти абсолютному добру. Мы верим, что на страшном суде Бог положит конец всем несправедливостям. В жизни будущего мира не будет больше места злу, и страданиям придет конец, ибо все найдет свершение в Господе нашем Иисусе Христе.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!